და ხშეს ჩაფჩეს ჟეს ტახიჩი ლუ ჩეს კეჩეს ჩუ ბაშეს კეჩი წუმ პრმაში კირილებლი ქასუს შებანურე ჩალჩონა ინკა მესკერე ყახოლა ინკა ესკა კომონ აუკა უნაკ დაქტიყე ყაქცოლა ყე ხოლი ჩინა ალ ხოლი ჰოლი ჩინა ესყალ უსტატა ჭილა ჩიკა უსაკარუ შაჭირე უსტატა წეკტანა უსტატა ჰოპ ჯოპილ ფორკე ნაბნა ყალი ნაბეხტუ კაბეხ ყალი ყსე ჰოპილ ნეკერატინა ებლირა ლაშკახონ ფრიკულა ალ მრალ ჩინა ესყალ ჩინა ტელომატ კეთასე შო ჰომპაკ ჯოგუ ჩრატე სტაკლა გუჩ ოუს კოკუ ჩიკ აჩუ ჩყარი ბან ოუს კოკუ ჩიკ მაშკესა ჩოლი კარუ კიშკულ კა ხოკანაკ ნოკოშ ხუნტოკ ატ ხუნტაკ ეტალი ხესუს რიკილინა ლეპა იმ ესკა კომონ ანიტა კულუ ყრე ხუნაკ წინალ ხო აინ სენკაბა ლა ინტიშკულ ჯანი ხესუს ანიტიშკულ ხუნაკ წინა ალ რიკინ ადიაკ მარე წინა ნება მარე მანიჩიკ ნა ილოკრე პორო მარე შას ჯესა ჩოლი ხუნკა ბალყა შუკა ყილაკ ane ke skola mali chena ka ha mali jesus abanan qui anichan ani hasta ta check erretal me tsertana khona qreb likokalish banak ninke erena qeblish angel sa chosha khonelik te keril rulish chosha il chukwa na khun ta qete li qatya qinka qui shik na qeli chena ala ينك انا قاخ لك قيل تلتونق ما تقيل بروخو لري لقو دك ريل رولي كو قال كو تقيل ترولي تشام كو تقيل ترولي انكل ابلي انكل كون دك ريل رو كون ليك دك ريل رولي تشكو بخ برو لاو انا ابلي انكل انا ابلي كو قال دال مري شو بوك بوركي مكون كشتا مخيني كشت الريش كرو تشو كشتي با برو لاو نين قوتشكا أقل قيقو ممكن نقاط نكو كناتشك تشنا أخيب لكوك شول قتياك منك شول منابين كنك تسي منابين شانشان قوتشكا وستنا قبيراتين لك وديس وانان ممكن نقاط قولة تساقا تشول برولي تشينا عال جال نقي لخونك تشينا عال كونك إن كان نحناو كرو تيوش تيبال كونك إن كان نحتسيلش كرو تيوش تيبال يا تيوك מכין נשנאו שנעלה בנקיל, כתגוי שנעלה בולטיו שטייבן. ברולאו, כותן שכן שקו. וכאן יש קצקצין, קצולה קריק, הנה בשטועם לקוקאלה. שכך הוא נילא, מוקו, כך תגוי לקוש ככה, שכך הוא נילא לקו בנקה. שכך הוא נילא לקק עולום לקוח הסוס לקטוע. נקוש תקלה, נקוש פוק לחסוס נקחו ככו אבלי קוקלעין רנק תאוק ששתי מחקוול שכואן גילה תושם הנינקו שבק לשורוש כותבל שכואלי סנטיק מוסרח קביח לשביש לחקמו לחסוס כשתק לייב קביח לבית שאין